посватами ноцье пады. А кесепи пак сматрованы. А ты моя сынко, камарат моя, война моя старая, мисливец сердце, не бернешь.